девки в экстренном порядке посадили хуй на грядке, а чтобы он из зернышка, а

0: далеко, а что хочу, то делаю.
1: Ой. Ходит

0: будет ебли на миллион.
1: Ой, я скотину покормила и корову

Светка Колькина жена мне нечаянно отдала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

много, не раскачивай лодку, ведь тебе хватает на метро.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании?
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир.

мне рады даже. Малые дети мне машут даже. Деревья в ветви меня приветствуют все, все как один.

21st century. Century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate, минуточку, сейчас
0: я. Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище я,

мое вещи я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, о, вещи я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты.

как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.

ее обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты, ой, обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты.

0: Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел. Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять!

0: горя огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Горя огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.
1: Горя!

0: горячка пьянки, грибнички снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

любит вкусных девушек и вкусную музыку. Но больше всего он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там на вечеринке, он сразу ответит: на вечеринке все вкус.

вечеринке все вкусно.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

move for me like an old tide.

и договариваться. Кому, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

это хвост, наступали, говорили, в лапах был маленький алый флаг. Говорили, свергали глаза мои на баррикадах. Говорили, увидали бы меня еще раз, хотя бы вдали дела мои были плохи. Хвалили, ругали, не помню, называли пройдохой, но...

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз.

steps forward, one step back.